0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Наша

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die с треком «Gun, Gun, Gun». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком «Swim». Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно днем плюс 22-24, в Минске 23-25 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ.

0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно днем плюс 22-24, в Минске 23-25 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Реклама.
4: Свежий трек.
3: Свежий трек на Радио СФМ. Леони Калум Скотс.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. «Радиус ФМ» – горячие новинки. «Радиус ФМ» – музыка днем и ночью. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно днем плюс 22-24, в Минске 23-25 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 59 520 77 77. Возможность получения прямой неразрывно связана с риском получения кубков.
1: Реклама.

0: Беларуси 7 часов утра. Поздравляем с Днем Независимости Республики Беларусь. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно днем плюс 22-24, в Минске 23-25 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. От

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 8 часов утра. Поздравляем с Днем независимости Республики Беларусь. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Утром слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно днем плюс 22-24, в Минске 23-25 тепла. В Витебске днем плюс 24-26, в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. Поздравляем с Днем независимости Республики Беларусь. В радиусе новостей.
1: В студии радиуса ФМ Полина Тарасевич. Доброе утро. 3 июля – День независимости Республики Беларусь. С поздравлением к соотечественникам обратился президент. Как отметил Александр Лукашенко, день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков стал для нас символом свободы и патриотизма. Сегодня вся страна с благодарностью вспоминает тех, чей подвиг дал возможность белорусам жить и растить детей на родной земле. Накануне белорусский автобус был атакован беспилотником в Брянской области. Он следовал по маршруту Минск-Гомель-Анапа. Отмечается, что все пассажиры вернулись в Беларусь, где была оказана вся необходимая помощь. Среди пострадавших двое водителей и пассажир. Отмечу, это уже вторая атака за последние две недели. 17 июня дрон ВСУ атаковал в Брянской области автобус детской футбольной командой. Беременным иностранкам могут запретить въезд в США. Это нужно для того, чтобы ограничить практику родильного туризма. По мнению Белого дома, это угрожает национальной безопасности страны, так как потом такие дети могут возвращаться в страну спустя годы для кражи интеллектуальной собственности при обучении в американских вузах. По данным СМИ, порядка 20-26 тысяч детей рождаются у иностранцев в США ежегодно. Илону Маску хочется окунуться в каменный век. Ему понадобился миниатюрный мамонт. Ну а заниматься этим запросом будет частная американская биотехнологическая компания, которая практикует возвращение к жизни вымерших видов животных. Чтобы создать мамонта, ученые редактируют ДНК азиатских слонов, ближайших живых родственников мамонтов. В геном встраивают нужные черты. Гибрид мамонта может появиться к 2028 году. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Лай-2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, и удача приносит подарки. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске 23-25. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Бресте, Могилеве и Гомеле от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Oh.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске 23-25. В Витебске от 24 до 26 со знаком плюс, а в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.

0: поддержке Радиус ФМ.
1: Реклама. С Днем Независимости Республики Беларусь. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с автодрайв на Радиус ФМ.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. Поздравляем с Днем независимости Республики Беларусь. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. Азиатское турне нашего президента завершено. Александр Лукашенко вернулся в Беларусь. Накануне в маршруте была последняя страна – Мьянма. Там прошли переговоры лидеров двух стран в формате один на один. Стороны обсудили сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере. Отмечу, Мьянма обладает большими ресурсами – нефтью, газом, аграрным потенциалом и заинтересована в равноправном партнерстве. Основное празднование 3 июля развернется у Дворца спорта с 12.00 до 22.00. В гастросквере «Манифест», интерактивные зоны, минские дворики. Более 30 площадок по всему городу будут работать до 21.00 и позже. Ну а кульминацией праздника станет вечерняя программа у обелиска «Минск. Город-герой» с акцией «Споем гимны вместе». А в 23.00 будет красочный салют из 7 точек города. Вспышка хантавируса завершена. Это отмечают ВОЗ. Последний контактный вышел из карантина с отрицательным результатом. Новых случаев не было с 25 мая. На борту австралийского лайнера, где и зафиксировали вирус, находились около 150 человек. Всего 13 случаев заражения, трое умерли, более 650 контактных наблюдались в 33 странах. Пацифистские плакаты и предложения руки и сердца. Руферы из России забрались на шпиль Empire State Building. Экстремалам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову грозит до 10 лет тюрьмы. Однако американский адвокат считает, что реальное наказание будет мягче, возможно, условное. Им вменяют создание опасной ситуации, порчу имущества и незаконное проникновение. Первоначальные обвинения были шире, но часть сняли. Также возможно иммиграционное задержание. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на крутой приз. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске 23-25. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Бресте, Могилеве и Гомеле от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Только в Евроопт. С 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Торт «Лесная сказка» 16,99 за 800 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону +375 44 788 88 88.

0: Кузбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске 23-25. В Витебске от 24 до 26 со знаком плюс, а в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: С Днем независимости Республики Беларусь.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: шафта сыны.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Send I с треком «Gun, Gun, Gun». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком «Swim». Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.

Радиус.FM.бай. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 11 часов утра. Поздравляем с Днем независимости Республики Беларусь. В радиусе новостей.
1: В студии радиус ФМ Полина Тарасевич. Доброе утро. Большое турне Александра Лукашенко завершено. За время поездки белорусский лидер посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. Общий маршрут – 25 тысяч километров. Население стран, с которыми Беларусь будет работать еще активнее – более 2 миллиардов человек. Президент уже дома, и впереди много работы. 3 июля центр Минска перекроют для транспорта и самокатов. С 18.00 до часу ночи будет закрыто движение по проспекту Победителей от Интернациональной до Саперов и по проспекту Машерова от Даумана до Тимирязева. Велосипедистам и водителям электросамокатов также ограничат проезд к праздничным площадкам. Остановка Дворец спорта будет закрыта для посадки и высадки. С 23.00 возможны дополнительные ограничения у мест запуска фейерверков. Аномальная жара в США. В Нью-Йорке температура достигла 38 градусов, а индекс жары – до 44 градусов. Из-за жаркой погоды на некоторых улицах начал плавиться асфальт. Покрытие можно повредить даже рукой. Жара может продержаться до конца выходных. Война с комарами вышла на новый уровень. Лазер с искусственным интеллектом будет уничтожать кровопийцев за 3 миллисекунды. Портативная система анализирует пространство и отличает насекомое от пыли, после чего наводит лазер. Дальность до 3 метров, а скорострельность до 30 особей в секунду. Устройство безопасно для людей и животных. Проект собрал более 4000 донатов из 50 стран. Стоимость одного экземпляра – около $630. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске 23-25. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Бресте, Могилеве и Гомеле от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Групп». Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
2: Только в Евро. С 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню Независимости. Колбаса сыровяленая оригинальная свиная Гродно 21,99 за килограмм. Форель слабосоленая Океан в подарок 12,79 за 200 грамм. С Днем Независимости. Подробности на сайте euroop.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама.
4: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске 23-25. В Витебске от 24 до 26 со знаком плюс, а в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: С Днем Независимости Республики Беларусь! Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия. Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. Поздравляем с Днем Независимости Республики Беларусь. В Радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Белорусам рекомендуется не ездить в Россию. Особенно это касается приграничных областей, где часто летают беспилотники, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Речь не об организованных экскурсиях, а о частных поездках, например, на море. Гарантировать безопасность в таких поездках никто не может. Александр Вольфович призвал отдыхать в Беларуси, ведь пока не закончится спецоперация, риск остается высоким. В День независимости госавтоинспекция переходит на усиленный режим. Увеличится число нарядов ДПС у мест мероприятий на магистралях и в жилых зонах. Особое внимание пьяным водителям, нарушителям скоростного режима и мотоциклистам. Также напомню, что с 18:00 до часу ночи будут перекрыты участки проспектов Победителей и Машерова. Во Франции люди дерутся за кондиционеры на фоне аномальной жары. Власти провоцируют панику, говоря о климатической катастрофе. При этом сами же обвинили кондиционеры главными виновниками потепления. В Англии их требуют демонтировать, во Франции запрещают включать в транспорте и общественных зданиях, в Германии грозят огромными счетами. Ранее врагами объявляли коров, холодильники и лампочки. В Британии требуют запретить «Машу и медведь». Власти усмотрели в фильме российскую пропаганду, эпизоды с формой советских времен и фуражкой пограничника, а также ссылались на заявление Украины о мягкой силе. Тем временем студия «Анимакорд» заявила, что никогда не получала госфинансирование и отвергает обвинения в пропаганде. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске 23-25. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Бресте, Могилеве и Гомеле от 25 до 27 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радіус FM.
1: Where?
2: Around the world.

0: Пасхи гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Смени шум города на незабываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Вива.

0: при поддержке Радиус ФМ.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: these beautiful things that I've got.
1: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами по стране прогремят грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске 23-25. В Витебске от 24 до 26 со знаком плюс, а в Бресте, Могилеве и Гомеле 25-27. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
1: С Днем Независимости Республики Беларусь.
3: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Саксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфр путешествия.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Только в Евроопт. С 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Нектарин 6,89 за килограмм. Шоколад молочный со сливками «Коммунарка» 2,49 за 75 грамм. С Днем независимости. Подробности на сайте europ.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Реклама.
7: Коля, а что ты слушаешь?
8: Радиус FM.
7: А?
8: Радиус FM.
7: Что?
8: Радиус FM.
6: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. Поздравляем с Днем Независимости Республики Беларусь. В Радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Удар по автобусу и фурам в Брянской области – стечение обстоятельств, а не целенаправленная атака. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Россия ежесуточно отражает до 300, а то и 800 беспилотников, и приграничные регионы страдают больше всего. Госсекретарь призвал белоруса воздержаться от частных поездок в Россию. При этом подчеркнул, что не считает эти случаи целенаправленными акциями против белорусов.
2: Мир будущего – это мир, в котором каждый народ имеет право на собственный путь. Беларусь последовательно отстаивает именно такую архитектуру. Без диктата, без двойных стандартов, на основе уважения и взаимной выгоды. Настоящая сила 21 века – это не способность навредить, а способность договариваться, предотвращать конфликты и строить доверие там, где его уже почти не осталось. Именно такой мы хотим видеть международную систему. Именно такой образ Беларуси мы отстаиваем перед лицом всего мирового сообщества.
1: Минск отмечает День независимости. До 21.00 у Дворца спорта проходят массовые гуления. С 15.00 до 21.00 в Верхнем городе концерт президентского оркестра. Кульминацией праздника станет гала-концерт у стеллы «Минск. Город-герой», акция «Споем гимн вместе» и фейерверк. Праздничные площадки будут работать и завтра. В Литве цена на электроэнергию в июне выросла вдвое, до 94 евро за мегаватт-час. В июле возможен новый скачок. Гидро- и ветроэлектростанции из-за жары дают меньше энергии, а спрос на кондиционеры растет. Политики по всей Европе предлагают потратить 20 миллиардов евро на охлаждающую технику, но счета за свет все равно вырастут. В мексиканском городке Сан-Педро-Оамилула мэр обручился с самкой каймана по кличке «Маленькая принцесса». Традиция длится более 500 лет. Считается, что такой союз приносит дожди, хороший урожай и мир. Перед церемонией невесте завязали пасть. Обряд завершился танцем и поцелуем. Брак символический, но местные жители верят в его силу. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в дневные часы местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12 до 14 градусов тепла, а днем от 19 до 21. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 20-22. В Гродно ночью также 13-15, днем 18-20. Со знака плюс. В Гомеле и Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Только в Евроопт с 1 по 4 июля. Праздничные цены ко Дню независимости. Сок Сады Придонья, яблоко-вишня, 2,99 за литр. Шашлык из птицы фирменный, 9,99 за килограмм. С Днем независимости. Подробности на сайте Евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Летняя распродажа на Ламода до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на Ламода. Давай и по телефону 8044-784-84-84.
4: Реклама. Радиус FM наша.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В дневные часы местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильно порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14, а днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16, а днем 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: С Днем Независимости Республики Беларусь.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Реклама.
4: Коля, а что ты слушаешь?
3: Радиус FM.
4: А?
3: Радиус FM.
4: Что?
3: Радиус FM.
5: Если тебя спросят, что ты слушаешь,

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Как насчет трапезы в замке? Да, такая возможность есть. На территории Лидского замка находится корчма «Кунпяк». Все в белорусских традициях, а главное, очень вкусно.
0: Тут есть.
1: Ресторан «Корчма Кунпяк» – это заведение в Лидском замке с блюдами из фермерских продуктов. Да, там уделяется особое внимание качеству. Для заведения работают хозяйства, которые выращивают уникальные овощи, зелень и мясо. Меню, если так можно сказать, живое. Обновляется оно каждую неделю. Готовят блюда белорусской, польской, европейской, русской, восточноевропейской и украинской кухни. Подача всегда необычная, есть и интересное название. Владельцы сделали все, чтобы передать атмосферу средневековья. Музыка, интерьеры и даже одежда персонала. Все сосредоточено на белорусском колорите и наших уникальных традициях.
0: Тут есть.
1: Однако посетить заведение просто так и в любой день не получится. Работает корчма только по пятницам, субботам и воскресеньям с 10 утра до часу ночи. А еще требуется бронирование. Но если вдруг вы хотите отпраздновать там свое торжество, то можно сделать это и в любой другой день по предварительной записи.
0: Тут есть.
1: Атмосфера нашей родины завораживает. А есть тут вкусно.
0: Тут есть. Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужна гравитация.
0: А еще для тебя... И очень скоро.
1: What I know is when the night gets cold, I need someone to hold.
0: Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. Поздравляем с Днем Независимости Республики Беларусь. В Радиусе новостей.
2: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. В День независимости к подножию Кургана Славы возложили венок от президента. Там же государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович поздравил белорусов от имени главы государства. Госсекретарь отметил историческая память, фундамент суверенитета.

0: университета.
1: Мир будущего – это мир, в котором каждый народ имеет право на собственный путь. Беларусь последовательно отстаивает именно такую архитектуру. Без диктата, без двойных стандартов, на основе уважения и взаимной выгоды. Настоящая сила 21 века – это не способность навредить, а способность договариваться, предотвращать конфликты и строить доверие там, где его уже почти не осталось. Именно такой мы хотим видеть международную систему. Именно такой образ Беларуси мы отстаиваем перед лицом всего мирового сообщества.
2: И, к слову, праздник не только возле Кургана Славы. В Минске Минобороны развернула 11 военно-тематических площадок в Парке Победы. У Дворца спорта концерт до 21.00. Кульминация – гала-концерту «Стеллы Минск. Город Герой» и акция «Споем гимн вместе». Ровно в 23.00 небо озарит фейерверк из 7 точек. Напомню, с 18.00 в центре перекроют дороги. Милиция, медики и МЧС в праздник работают в усиленном режиме. Ведущие страны Евросоюза фактически признали неизбежность платежей Ирану и Оману за проход танкеров через Ормузский пролив. Официально об этом не заявляют, но с самой идеей уже смирились. США продолжают добиваться свободного прохода, а Европа публично говорит о готовности участвовать в разминировании. Какой размер платежей считать приемлемым, пока не решено. Российский вуз отменил дипломные работы. Речь о Сочинском институте РУДН, специальность юриспруденция. Причина развития ИИ. Нейросети за короткое время могут написать текст на 60-80 страниц, проанализировав судебную практику. Диплом обесценился как имитация научного поиска. В вузе подчеркивают, это не упрощение, а повышение планки. Теперь выпускники будут подтверждать не умение писать тексты, а способность мыслить как юристы в эпоху цифровых технологий. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiosfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. И это все новости к данному часу. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в дневные часы местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14 градусов тепла, а днем от 19-21. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 20-22. В Гродно ночью также 13-15, днем 18-20. Со знака плюс. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 градусов тепла, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
9: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В дневные часы местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильно порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14, а днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью от 13-15 со знаком плюс, днем от 18-20. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16, а днем 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
4: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. С Днем Независимости Республики Беларусь. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Radios FM. Топовая музыка. Radios FM. Актуальные новинки. Radios FM. Музыка днем и ночью. Radios FM. Волна топовой музыки.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
0: А еще для тебя... И очень скоро.
1: Call me when it breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting.
0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. Поздравляем с Днем Независимости Республики Беларусь. В Радиусе новостей.
2: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. По данным социологического опроса, почти 90% граждан поддерживают символику и ценностное наполнение 3 июля. Почти 70% называют эту дату личной. Для них это мирное небо, память о героях войны и гордость за суверенитет. Сохранение исторической памяти стало ключевым фактором единства общества. Опрос проводился Институтом социологии Национальной академии наук по телефону. В Минске изменен график работы метро. На синей и красной ветках интервал движения составляет 4-5 минут, на зеленые 7 минут. Некоторые станции будут работать до часу 10 ночи. Октябрьская, Немига, Купаловская, Фрунзенская и Юбилейная площадь закроются на вход в час 20 ночи. Это сделано для безопасности и удобства пассажиров. В Германии ужесточили правила больничных. Правительство отменило практику телефонных больничных, введенную во время пандемии. Теперь заболевшему сотруднику нужно лично идти в амбулаторию и предоставлять справку работодателю с первого дня болезни. Ранее это требовалось с четвертого дня. Профсоюзы и врачи назвали реформу абсолютно катастрофической, ведь она вызовет очереди и парализует работу поликлиник. Пассивное курение вейпов также опасно, как и сигарет. Как отмечают психиатры-наркологи, аэрозоль, выдыхаемый вейпером, содержит никотин и мелкие канцерогенные частицы. Пассивное курение вейпов повышает риск онкологических, бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно уязвимы молодежь и подростки. Вейпы вредны и для курильщика, и для окружающих. И последнее. Ездишь по стране? Мы тебя не оставим. Заходи на сайт radiusfm.by и жми «Разрешить доступ к геопозиции», и ты сразу увидишь частоту, на которой мы звучим. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в дневные часы местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14 градусов тепла, а днем от 19-21. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 20-22. В Гродно ночью также 13-15, днем 18-20. Со знака плюс. В Гомеле и Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В дневные часы местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14, а днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью от 13-15 со знаком плюс, днем от 18-20. В Гомеле-Могилеве ночью 14-16, а днем 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярким. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva Braslav.

0: при поддержке Радиус ФМ.
1: Реклама. С Днем Независимости Республики Беларусь.
2: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: В курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Реклама.
2: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Беларуси 16 часов. Поздравляем с Днем независимости Республики Беларусь. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Беларусь прикладывает все усилия для обеспечения мирной жизни граждан. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на мероприятии ко Дню независимости у Кургана Славы. Беларусь остается мирной страной, и это главная ценность.
2: Беларусы ценой жизни целого поколения заплатили за нынешнее благополучие. Мы обязаны беречь то, что сегодня имеем. Берегите мир, он хрупок. Берегите семью, она фундамент. Берегите страну, она наша. Как говорит глава государства, другой нет и не будет. Мы сами определяем свое будущее. Мы наследники победителей, и мы должны быть достойны этого звания. С Днем независимости, дорогая Беларусь!
1: А сейчас о досмотре во время праздничных гуляний. Запрещено проносить оружие, боеприпасы, взрывчатку, пиротехнику, алкоголь, токсичные вещества и незарегистрированную символику. Нельзя проносить даже игрушечное оружие и муляжи. Также под запретом животные, велосипеды и электросамокаты. Отказ от досмотра, отказ во входе. За неделю с 22 по 28 июня во Франции зафиксировано почти 9 тысяч смертей. Все из-за аномальной жары, которая длилась с 17 по 28 июня. Тогда были изменены графики работы 10 тысяч школ и ограничено движение поездов. Больше всего пострадали люди старше 45 лет. Синоптики прогнозируют возвращение жары завтра. Непреодолимое желание поспать днем усиливается после сытной, жирной или углеводной пищи. Это отмечают сомнологи. Кровь приливает к органам пищеварения, мозг фиксирует занятость организма. Сладости и фастфуд дают кратковременный прилив сил, а затем резкое падение сахара и снова хочется спать. Также сонливость может быть следствием неполноценного сна, малоподвижного образа жизни или скрытых патологий. Если сонливость регулярная, стоит провериться. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе

0: Яндекс.Танцы Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на крутой приз. И это все новости. О погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
5: Радиус FM о погоде.
0: Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в дневные часы местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12 до 14 градусов тепла, а днем от 19 до 21. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 20-22. В Гродно ночью также 13-15, днем 18-20. Со знака плюс. В Гомеле и Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Привет, рабочие будни официально помахали нам рукой и унесли закат, и самое время задвинуть подальше все дедлайны. Включите авиарежим для серьезных мыслей и сделать звук в динамиках на полную мощность. В эфире Радиус FM, у микрофона Кирилл Громов, и мы начинаем наш еженедельный музыкальный аудит. Он называется «Топ-чарт», и в ближайшие два часа мы будем изучать твои вкусы, ведь именно ты всю неделю кликал на сайте radiusfm.by. Сегодняшний расклад сил заставит удивиться даже самых прожженных музыкальных критиков, и чтобы разогреть твои приемники, давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. Ее замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Айс с треком «Gone, Gone, Gone». Под номером 2 располагался Avalon Rockston «Dirty Go». И первое место заняла группа BTS с треком «Swim». Но это уже история, а мы открываем свежий протокол, стартуем с 20-й строчки. И здесь у нас уютно устроился белорусский хитмейкер Holy Flames со своей атмосферной работой под названием «Красками». Отличный старт, слушай.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM. 20-е.

0: На 19-й позиции у нас расположились ветераны немецкой поп-рок сцены, группа Tokyo Hotel и их сингл How to Love. И знаете, Билл Каулиц и компании за свою карьеру продали более 10 миллионов альбомов. Но любовь слушателей Радиус FM — это отдельная бесценная награда. И, кстати, за эту песню парни знатно просели, потеряв сразу несколько позиций, и скатились к нам из середины таблицы. Но надо поднажать в голосовании, ну а теперь давай ненадолго покинем наши широты и заглянем в гости к американским коллегам. Время нашего топ-билборда, узнаем, под что сейчас стоят в пробках и зажигают на вечеринках за океаном, ворвемся в топ-5 чарта Билборд прямо сейчас. Пятое место в этой таблице занимает Элла Лангли «Be Her».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Оливия Родриго «Drop Dead». Третье место досталось также Оливии, но с треком «Stupid Song». Под номером 2 Элла Лангли «Choosing Texas». Ну а первое место забрала Тейлор Свифт «I know it, I know you». Оливия Родриго буквально оккупировала американский чарт, но наше внимание сегодня привлекла шведская поп-дива Зара Ларсен. Оцениваем ее стильную работу «Midnight Sun», которая сейчас штурмует 29-ю строчку США.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 18-ю строчку нашего хит-парада уверенно забирает космический минский дуэт Part of Planets и франкоязычный трек Avec Toi. И ребята делают настолько стильный инди-поп, что иногда кажется, будто их треки записались где-то с видом на Эйфелеву башню, а не в Минске. По статистике, за неделю дуэт немного сбавил оборот, потеряв несколько позиций, но космическая романтика никуда не делась. Двигаемся дальше, и на очереди у нас порция абсолютного свежего музыкального теста. Фреш-прогноз. Будем слушать и оценивать потенциальный хит от американского певца Макса Шнайдера под названием «Steady». Лови этот ритм и решай, залетит ли он в наш чарт на следующей неделе.
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня оккупировал австрийский электронный дуэт «Клан Карусели» и гипнотический Deep House трек «Ride». И, знаете, музыканты известны тем, что умеют создавать идеальный саундтрек для ночных поездок. Правда, на этой неделе их поездка оказалась незапланированным спуском, трек потерял одну позицию. Наверное, забыли вовремя переключить передачу. Ну а теперь пристегни ремни, мы включаем нашу музыкальную машину времени. У нас впереди перемотка, отправляемся в 2019 год, когда из каждого утюга и автомобиля доносился этот вирусный свист. Вспоминаем и качаем головой под мощный хаос от российского дуэта Филатов и Кэрос «АУ». Поехали!
0: Перемотка.

0: 16-ю строчку сегодня занимает интернациональный квартет Андрей Нуна и команда Hunter X и их трек Golden. Ну а у нас плохие новости для этой дружной компании. Перед вами официальное падение недели. Трек за 7 дней умудрился потерять целых 11 строчек, рухнув к нам прямиком из топовой пятерки лидеров прошлой недели. Золото слегка потускнело, но шансы на камбэк всегда есть. Ну а мы летим дальше и перемещаемся на самый солнечный континент планеты, где люди делят пляжи с кенгуру. Это топ Австралии. Мы заглянем в их местный чарт. И нас очень заинтересовало 16-е место сегодня, где расположился талантливый Доминик Файк со своим инди-рок «Конфеты Baby Doll». Давай послушаем, от чего сейчас без ума австралийские серферы.
1: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Реклама. С Днем Независимости Республики Беларусь. Это ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.
3: На 15-м месте обосновался жесткий, бескомпромиссный электронный проект KDDK в коллаборации с Алекс Альто и клубным манифестом One and Two. И, кстати, интересный факт, продюсер KDDK часто прячет свое лицо под маской, предпочитая, чтобы за него говорила музыка. И музыка, кстати, говорит. Правда, на этой неделе чуть тише, трек потерял две позиции, переместившись к нам с 13-го места. Ну а мы продолжаем заглядывать в будущее поп-индустрии. На очереди у нас фреш-прогноз, и сейчас будем тестировать максимально летний расслабленный сингл от исполнителя Карли Хук под названием Summer Vibe. Лови солнечные флюиды и готовим свои лайки на сайте.
4: Фреш прогноз.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня забирает мощное британское хаус-трио Sony Fodera, D.O.D., Poppy, Bascom с треком Think About Us. Ребята, конечно, держатся в нашем топ-чарте уже продолжительное время. Ну а прямо сейчас на 13-ю строчку уверенно залетает интернациональная сборная в лице бразильца Alok, Pizza Ziba и американских инди-рокеров Portugal The Man. Их совместный хит Dive Into The Ocean — это идеальный трек для того, чтобы бросить все и нырнуть вот в этот океан, ну или хотя бы в ближайший водоем. Давай послушаем.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама.
4: Ты слушаешь
3: ТОП-ЧАРТ.
4: ТОП-ЧАРТ.
3: Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: 12 место сегодня достается гуру Future House, Дону Диабло и группе Fits and the Tantrums и их зажигательному треку Radio Baby. У Дона Диабло, кстати, одна из самых преданных фан-баз в мире, но на этой неделе они, кажется, немного расслабились. Трек потерял 3 позиции, опустившись с 9 места. Нашему радиомалышу срочно нужны твои голоса, и пока Дон Диабло думает над стратегией возвращения, мы открываем архив мировой электроники. У нас впереди перемотка, отправляемся в легендарный 2012, чтобы почтить память гения электронной сцены Авичи и послушать его бессмертный гимн всех фестивалей планеты, трек Levels. Под этот сэмпл просто невозможно устоять на месте. Поехали!
3: Перемотка.

0: А впереди UK Singles Chart. Посмотрим, что сейчас разрывает британские колонки. На пятом месте Оливия Родриго, Drop Dead.
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 она же, но с треком The Cure. Майкл Джексон сегодня забирает третью строчку в этой таблице с треком Billie Jean. Оливия Родриго также сегодня в этом списке под номером 2 Stupid Song. Ну и первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин Rain Me In. Британцы вовсю ностальгируют по Майклу Джексону, а наше внимание привлекла 14-я строчка их чарта. Туда ворвался Силва Бумпа со своим гаражным бенгером One Tonight. Не переключайся, впереди второй час, элитная десятка лучших и имя абсолютного триумфатора этой недели. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. Поздравляем с Днем независимости Республики Беларусь. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. С Днем независимости Республики Беларусь. С поздравлением к соотечественникам обратился президент. Как отметил Александр Лукашенко, день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков стал для нас символом свободы и патриотизма. Вся страна с благодарностью вспоминает тех, чей подвиг дал возможность белорусам жить и расти детей на родной земле. Белорусам рекомендуется не ездить в Россию. Особенно это касается приграничных областей, где часто летают беспилотники, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Речь не об организованных экскурсиях, а о частных поездках, например, на море. Гарантировать безопасность в таких поездках никто не может. Александр Вольфович призвал отдыхать в Беларуси, ведь пока не закончится спецоперация, риск остается высоким. Беременным иностранкам могут запретить въезд в США. Это нужно для того, чтобы ограничить практику родильного туризма. По мнению Белого дома, это угрожает национальной безопасности страны, так как потом такие дети могут возвращаться в страну спустя годы для кражи интеллектуальной собственности при обучении в американских вузах. По данным СМИ, порядка 20-26 тысяч детей рождаются у иностранцев в США ежегодно. Война с комарами вышла на новый уровень. Лазер с искусственным интеллектом будет уничтожать кровопийцев за 3 миллисекунды. Портативная система анализирует пространство и отличает насекомое от пыли, после чего наводит лазер. Дальность до 3 метров, а скорострельность до 30 особей в секунду. Устройство безопасно для людей и животных. Проект собрал более 4.

0: 3000 донатов из 50 стран. Стоимость одного экземпляра около $630. И последнее. И на iPhone, и на Android мы всегда с тобой. Установи радиоплеер Беларусь, ставь сердечко на Радиус FM и наслаждайся топовой музыкой везде. И в завершении прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в дневные часы местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14 градусов тепла, а днем от 19-21. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 20-22. В Гродно ночью также 13-15, днем 18-20. Со знаком плюс. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16 градусов тепла, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
3: Мы снова в игре. Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы переступаем порог высшего общества нашего хит-парада. Впереди только тяжеловесы, топ-10, где каждый твой клик решает судьбу золотого кубка. Открывает элитную десятку роскошный дуэт немецкой дивы Леони и британского романтика Калума Скотта под названием «Stay». За эту неделю ребята показали отличный темп и прибавили одну позицию, поднявшись с 11 места. Настоящие бойцы, слушай.
4: Ты слушаешь?
2: Ты слушаешь топ-чарт?
4: Топ-чарт?
2: Радиус FM.
4: Радиус FM.
2: Десятое.
4: Десятое место.

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. 10-е место зафиксировано, а теперь давай узнаем, какие треки чаще всего крутятся на репите в твоих смартфонах прямо сейчас. У нас впереди чарт Яндекс.Музыки. Нас очень заинтересовало 33-е место, где вовсю наводит романтическую суету мод со своим стильным синглом «Намек на нас». Включаем, ловим этот фирменный лиричный вайб.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: На 9-й строчке сегодня расположился суперсоюз тяжелой артиллерии Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Дай с треком «Gun, Gun, Gun». За эту неделю этот звездный поезд знатно тряхнуло. Треки потеряли 6 позиций, спикировав к нам прямиком с высокой 3-й строчки. Видимо, Гетта забыл заправиться качественными голосами, ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. Время оценить сочную клубную новинку. Британский продюсер Сони Фодера представляет свой новый потенциальный разрыв танцполов трек «Feel Again». Слушаем, заряжаемся энергией и решаем, достоин ли он места в нашем чарте.
2: Фреш прогноз.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает загадочный проект Airbox со своим завораживающим глубоким треком Graceland. На этой неделе у проекта небольшая просадка, минус одна позиция, но это не мешает им оставаться в числе лучших. Далее у нас перемотка. Радар отправляется в 2017 год каждого из нас. Время, когда канадский суперстар The Weeknd заставлял плавиться все хит-парады мира со своим бешеным диско-фанк треком Can't Feel My Face. Вспоминаем, как это было, и танцуем.
0: Перемотка.

0: рекламы. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
2: Седьмое.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте сегодня обосновался стильный проект Альберта Брайта со своим диким и необузданным треком Wild. Альберт на этой неделе устроил настоящую охоту за лидерами и поднялся на одну позицию вверх по сравнению со своей прошлой неделей. Настоящий дикий зверь. Ну а теперь включаем наш глобальный радар для распознавания музыки. Впереди у нас обзор Шазама. Посмотрим, что чаще всего искали люди по всему миру на этой неделе с помощью своих смартфонов. Пятерка самых разыскиваемых треков планеты. 5-е место у Шакиры и Burna Boy. Дай-дай.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Кюршат Кахраман, Benny O. Третью строчку забирают Хьюшел, а также Ультра Нейт, I'm Moving to the Sun. Второе место досталось Лувик Стосли, Don't Tell Your Dreams. И золото этой рейтинговой таблицы у Ширина Дэвида, Get Gina. И наше внимание привлекла 18-я строчка мирового Шазама. Туда стремительно ворвался дуэт Инатор с треком Talk to You, ультрастильный хаус, под который ноги сами идут в пляс.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: На шестой строчке сегодня закрепился амбициозный американец Эбон со своим мощным синглом «Hollow». Эбон на этой неделе совершил грандиозный прыжок, воевав сразу 4 позиции, поднявшись к нам из глубин второго десятка. Отличная динамика. Ну а мы запускаем нашу машину времени в финальной на сегодня перемотке. Переносимся в 2012, когда поп-королева Риана выпустила свой монументальный трек «Diamonds». Интересный факт, эту песню певица записала всего за 14 минут. А сияет она в наших сердцах уже долгие годы. Слушаем и сияем вместе.
0: Перемотка.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Реклама. С Днем Независимости Республики Беларусь. 20 лучших хитов недели.
3: Топ-чарт Радиус FM.
2: Пятое.

0: Внимание, мы официально пересекли финишную черту и заходим в красную зону нашего чарта. Великолепную пятерку лидеров. Открыл наш топ-5 сегодня Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction на этой неделе показал классный результат, поднявший сразу на 3 позиции вверх. До тройки призеров не хватило вот совсем чуть-чуть, ну а теперь время поддержать своих. У нас отечественный формат, слушаем атмосферный качающий трек от Лирика и Дасон, название «Адреналин». Настоящий знак качества белорусской сцены.
1: Топ-чарт «Радиус FM».

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Деревянная медаль нашего хит-парада и четвертое место сегодня достаются проекту Avalon Rockstone и их взрывному треку Vertigo. Для Avalon неделя выдалась крайне тяжелой, удержать лидерские позиции не получилось. Трек потерял две строчки и вылетел из тройки лидеров, где на прошлой неделе занимал серебро. Ну а прямо перед тем, как мы скоро сорвем покров из главных тайн недели, лови еще один классный музыкальный привет из наших широт, от наших земляков. Космический Apparat of Planet со своей стильной французской работой «Nuit Lolita». Ловим этот
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Реклама.
1: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM.
0: 18+. Реклама.
1: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by.

0: поддержке Радиус ФМ.
1: Ты слушаешь
2: Топ-чарт
1: Радиус ФМ.
3: Ну вот мы и добрались до финишной прямой. Почетную бронзовую медаль сегодня забирает яркое космическое трио Kung Stephilus London и их диско-трек Galaxy. Ребята на этой неделе совершили мощный космический полет, поднявшись на 3 позиции вверх и ворвались на пьедестал. Давай послушаем.
1: Тройка лидеров этой недели.
4: Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Третье
4: место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего чарта сегодня забирает корейский поп-феномен. Группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. На прошлой неделе парни праздновали абсолютную победу на первом месте, но сегодня им вот пришлось уступить корону. Трек потерял одну строчку. Кто же стал новым королем? Прежде чем я назову имя триумфатора, давай прямо сейчас быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкали Леони и Каллум Скотт. Stay.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Townsend I Know уже с песней «Ган-ган-ган». Под номером 8 Earbooks, Graceland. Седьмое место досталось Альберту Брайту с треком «Wild». Эбон забрал шестую строчку со своей работой «Hello». Зейн Малик сегодня под номером 5 «Die for me». Avalon Rockstone с треком Vertigo сегодня под номером 4. Кунг Стефила.

0: Беларуси 18 часов. Поздравляем с Днем независимости Республики Беларусь. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Беларусь прикладывает все усилия для обеспечения мирной жизни граждан. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на мероприятии ко Дню независимости у Кургана Славы. Беларусь остается мирной страной, и это главная ценность.
2: Беларусы ценой жизни целого поколения заплатили за нынешнее благополучие. Мы обязаны беречь то, что сегодня имеем. Берегите мир, он хрупок. Берегите семью, она фундамент. Берегите страну, она наша. Как говорит глава государства, другой нет и не будет. Мы сами определяем свое будущее. Мы наследники победителей, и мы должны быть достойны этого звания. С Днем независимости, дорогая Беларусь!
1: А сейчас о досмотре во время праздничных гуляний. Запрещено проносить оружие, боеприпасы, взрывчатку, пиротехнику, алкоголь, токсичные вещества и незарегистрированную символику. Нельзя проносить даже игрушечное оружие и муляжи. Также под запретом животные, велосипеды и электросамокаты. Отказ от досмотра, отказ во входе. За неделю с 22 по 28 июня во Франции зафиксировано почти 9 тысяч смертей. Все из-за аномальной жары, которая длилась с 17 по 28 июня. Тогда были изменены графики работы 10 тысяч школ и ограничено движение поездов. Больше всего пострадали люди старше 45 лет. Синоптики прогнозируют возвращение жары завтра. Непреодолимое желание поспать днем усиливается после сытной, жирной или углеводной пищи. Это отмечают сомнологи. Кровь приливает к органам пищеварения, мозг фиксирует занятость организма. Сладости и фастфуд дают кратковременный прилив сил, а затем резкое падение сахара и снова хочется спать. Также сонливость может быть следствием неполноценного сна, малоподвижного образа жизни или скрытых патологий. Если сонливость регулярная, стоит провериться. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получай шанс на крутой приз. И это все новости. О погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей.

0: и сайт по поиску работы «Работа.бай».
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
6: Радиус FM о погоде.
7: Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди, в дневные часы местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12 до 14 градусов тепла, а днем от 19 до 21. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 20-22. В Гродно ночью также 13-15, днем 18-20. Со знака плюс. В Гомеле и Могилеве ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем 21-23. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
6: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В дневные часы местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14, а днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью от 13-15 со знаком плюс, днем от 18-20. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16, а днем 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: С Днем независимости Республики Беларусь. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
0: Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В дневные часы местами грозы, ночью, утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильно порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14, а днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью 13-15 со знаком плюс, днем от 18-20. В Гомеле-Могилеве ночью 14-16, а днем 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Поздравляем с Днем Независимости Республики Беларусь. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В дневные часы местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильно порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14, а днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью от 13-15 со знаком плюс, днем от 18-20. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16, а днем 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: С Днем Независимости Республики Беларусь.
2: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Биберекса и Фейтлесс. New Religion.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В дневные часы местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильно порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12 до 14, а днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 20-22. Гродно ночью от 13 до 15 со знаком плюс, днем от 18 до 20. В Гомеле и Могилеве ночью 14-16, а днем 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Поздравляем с Днем Независимости Республики Беларусь. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В дневные часы местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильно порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14, а днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью от 13-15 со знаком плюс, днем от 18-20. В Гомеле-Могилеве ночью 14-16, а днем 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: С Днем Независимости Республики Беларусь. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Беларуси 21 час. Поздравляем с Днем независимости Республики Беларусь. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Реклама. С Днем Независимости Республики Беларусь.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

разделе «Подкасты». «Радиус FM. Горячие треки». «Радиус FM. Топовая музыка». «Радиус FM. Актуальные новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

0: сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама. С Днем Независимости Республики Беларусь.
7: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
8: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
7: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19.
9: Мы говорим вам 4!
10: Да!
7: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
10: Так можно было, да?
7: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Ленточка, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно.

0: слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
1: Around the world.

0: местами сильный порывистый. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 18-20. В Бресте ночью также 12-14, а днем 19-21. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 20-22. В Гродно ночью 13-15 со знаком плюс, днем от 18-20. В Гомеле-Могилеве ночью 14-16, а днем 21-23 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. I'm so-

Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус

0: хороша жизнь человека, если много в ней омега?
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
5: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ. А также

курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на video.bel.by.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радио ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23. Ты слушаешь «Радиус ФМ», далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. I heard you.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Наше

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. В Минске и Гродно 18-20 со знаком плюс, в Бресте 19-21. В Витебске 20-22 выше нуля, в Гомеле и Могилеве 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.